0: Берек показывает, что одна из основных проблем релокованного бизнесу – недостатковое ведание мясцового рынка. Сярод инших тяжкостей называются податки и бюрократия, доступ до финансования, легализация супрацовников, банковские послуги и санкционные обмежевания. Так само замкненность во властной бурбалце. Коли компания працуя амаль выключно с белорусами, это добро допомагает на старте, але не заусёды допомагая расти. Польский, немецкий ти литовский клиент не обовязково ведая, что такое белорусский бизнес у эмиграции. Ему потребны просто добрый продукт, нормальный сервис и зразумелая репутация. Тому наступная стадия белорусского бизнесу – это переход до звычайного европейского рынка, зазначают эксперты. То бок, замест «мы, белорусы, и тому працуем только с белорусами», варто перейти до «мы, компания, якая народилась у Беларуси и теперь поспехово працуя у Европе». Это значно больше складанная, але и больше устойливая модель. Вядома, сегодня до белорусского бизнеса у Европе ставятся больше осторожно. И это тычется не только документов. Банки проверяют жорстко своих клиентов. Компаниям доводится доказывать походжение грошей и прозрыстость уласности. Для нормального бизнеса это означает, что одних добрых намеров недостатково. Подводячи выник, можно зазначить. На сегодня белорусский бизнес за мяжой зарабил важную речь. Он выжил, а теперь уже треба идти далей. Яна Запольская, Белорусская радио Рация.
1: Комментар Рации.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: У Литве обвестили желтый сигнал поветренной небеспеки. Гомельского айтишника осудили по 5 политических артикулах. Вышло новое доследование об катаваниях политвязня у Беларуси. Такие да иншие новины уже почуете на наших хвалах праз 7 хвилин. А рыхтуя и для вас сегодня Владимир Лапцевич.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Польщі, полдень у Беларусі.
3: У Молдове прогремели выбухи, обвешанная поветренная тревога. У Беларуси дозволили легализовать самовольно занятые земли у растерминовку. На аукционе у Гонконгу за 6,3 миллиона долларов продали картину Марка Шагала.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей дотычных российско-украинской войны. У Молдове после выбухов правоохранники выявили обломки дронов у нескольких местах, а у один выбух стал причиной узгорания сухой растительности, поведомляя НОИ-МД. О 7.50 у полицию города Каушань на поўднёвым усходзе краіны неподалёк ад мяжы з Украінай поступило паведамленне пра выбух, які прагрымеў недалёка ад города. На месцы здарэння назіраўся густы дым, а паліцэйскія выявілі абломкі беспілотніка. Абломкі дрона таксама былі знойдзены каля некаторых іншых населеных пунктаў. Адзін з выбухаў адбыўся на вінаградным полі, побач з гаспадарчай пабудовай. Улады заклікаюць грамадзян абыходзіць месцы, дзе былі зафіксаваныя выбухи, не чапаць подазроныя прадметы або іх абломкі, а таксама не набліжацца да іх. Да беларускіх тэм. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны суседкі карысны будзе для Беларусі? На гэта пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей і зазначае, што рэформа – гэта павольны працэс.
4: Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, успешным в Литве сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от аппендицита пока еще не умирают, слава богу, на улицах. Медицинская помощь целом оказывается.
3: Станислав Соловей раскрыл и причину, чему, например, у Беларуси нема санавиации и медицинских вертолетов, а так само не хапая медиков и медичных аппаратов.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенку 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка, и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенностями русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначае Станіслаў Салавей, кардынальныя змены ў ахове здароўя магчымыя толькі ў дэмакратычным грамадстве, але і ў такім выпадку трэба сачыць за тым, каб не было папулізму. Совет министров Беларуси затвердил порядок предоставления растерминовки за легализацию самовольно занятых земельных участков. Теперь беларусы смогут узаконить такую землю, не выплачивая всю сумму одразу. Растерминовку на термин до 5 годов будут предоставлять местные выконкамы по заяве громадянина. Заяву на растерминовку можно подать особо от документов на легализацию участка. Главное сделать это до принятия решения о предоставлении земли. Помер первопочаткового участка унёску вызначае выканкам, аднак ён не можа быць меншы за 25% ад агульнага кошту легалізацыі. Пры гэтым мясцовыя ўлады маюць права вызначыць мінімальную суму, пры якой растэрміноўка не прадастаўляецца. Нагадаю, зямельная амністыя ў Беларусі пачалася 1 верасня 2022 года. Яна дазваляе грамадзянам узаконіць самавольна занятыя ўчасткі, у тым ліку прылеглую да ўжо наяўнай зямлі тэрыторыю за вызначаную плату. Да іншай тэмы. У Гонконгу скончыліся першыя ў гэтым сезоне таргі сучасным мастацтвам. Традыцыйна іх немагчыма ўявіць без некалькіх работ мастака з Віцебска Марка Шагала. Падчас таргоў адна з яго карцін «Сяляне» пайшла з малатка за 6,3 мільёна долараў. Аукцыённы дом «Сотбіс» прадаў гэтую карціну 28 верасня. Пры гэтым пазітыўная ацэнка работы перавышала 4 мільёны долараў. Мінулы ўладальнік набыў гэтых «Сялян» Шагала ў 2018 годзе падчас аукцыёну на пляцоўцы Крыстіс. Тады карціна абышлася яму амаль у 2 мільёны долараў. З улікам цяперашняга аукцыёну ў Гонконгу кошт працы за 8 гадоў вырас больш чым у 3 разы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня днем у польско-белорусским помежи ясно, вечер легкий, полудневый и полудново-заходний, чиск у норме. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером эта температура будет до 17 градусов, а ночью уже мае быть воблачно с температурой от 10 до 12 градусов. Завтра воблачно и короткочасовые дожди.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Суботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами. И развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16 годины у Польши. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи в эфире.
5: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
6: З'езд Заходней Беларуси у Вильне. С большевиками ладу не будет. Чому нельга кахать рыбу?
5: Беларуская пресса 100 год тому.
6: У 1926 годе Вильнская газета «Беларуское слово» обвестила з'езд Заходней Беларуси. И он мусил отбыться у помешкания театра «Палас» на углу Великой и Немецкой улицы. Початок поседжения 10-й године раницы. У программе заявлялися выбор президиума, доклады из месяц и рефераты на разные темы по земельным питаниям, по школьным питаниям, белорусским мастацтве и театры, предугледживался подел на секции политичную, организационную, земельную, школьную и религийную. Наприконці позначалися доклады секции, бягучие справы и выборы Белорусской Рады.
5: Белорусы у межвоенным друку.
6: Наша Нива узору 1920 году опубликовала корреспонденцию з Лиды. У нас у Лиде зорганизовался Белорусский национальный комитет. Население утямило потребу сгуртования сил для обороны своих национальных и громадянских правов. Национальная сведомость шибко починає расти нават у тих глухих вёсках, у яких до войны об гэтым не было и чутно. Война, революция, оккупация – усё гэта навучило кожного селянина надто добра. Усе нарэшті тут проканаліся на горких прикладах, что добрым господаром краю может быть только сам мясцовый народ, а не приблуды, как это было у большевицкий час. Бо чужи чужака, ти буде он парабок, ти эконом-комиссар, усё ж ладу не буде. Усё буде зруйновано, и не только спокойного життя, але и хлеба не буде.
5: Беларусь у интербельме.
6: Часопіс «Крывіч» у 1931 годзе апублікаваў артыкул пра аднословы. Кахаць – любіць. Слово «кахаць» ўжываецца толькі ў стасунку да людзей, а любіць – да рэчаў стварэнняў. Нельга, напрыклад, кахаць рэдьку, бярозу, рыбу, капусту з салам. Іх можна любіць, а кахаць можна кагосьці з людзей, бацькоў, радню, дзяўчыну. Слово «кахаць» некаторая памылкова лічаць запазычаным з польскага, што не зусім згодна з праўдай, бо хоць палякі ўжываюць яго, але ў нас гэтае слово мае выводныя формы, яких няма у поляков. Насович подает такие отмены этого слова: каханеньки, каханка, каханне, каханок, каханы, кахать, кахаться. Але побач с гэтым и выводное: кохать, кохнуть, кох.
7: А кто там иде?
5: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

это звонь? Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не будь.

На высоких поверхах вылетают поэты. До того, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь нічого. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Этот край безнадейный, осветляли их рели. И прозрыв мы и рыть, мы на реальность глядели. Але все, за все.

тяжких дум, горьких дум зваявать не могу. Людский плач, скарга в шум ловить мысль на бегу. Не могу Москву стеть, кривить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву стеть, кривить родной душой, песни весело петь.

родной душой песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой песни весело петь.

я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. С новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее у заходних СМИ появилась информация об том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата. «По стане на зараз мы в МЗС не отрымливали никаких подобных запытов або поведомлений от замежных депмиссий о планах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские меш-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал у Фейсбук удараться о пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов. Эксперт лічыць, что таких приладов во украинской столице может быть не шмат, от одного до трех, однако выявить их досить складано. На думку Флеша, наявность онлайн-керования шахедами створяє погрозу не только для мостов, але и для сродков супротьповетраной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Як пише наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров у международном проекте Mobalytics. Апошняя его активность у сетеве была у червеня минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, не у забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым, у тым лику поклёпе и образе Лукашенки. Докладный термин зняволення неведомы, але Евгену Меркавана присудили калёню. Померла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамбля «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заставала разам з Мікалаем Дудчанкам. У 74-м годзе стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскеня працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Алеся Розанова. Раней у Літове выйшлі 3 кнігі перакладаў яго твораў, цяпер рыхтуецца новая да 80-годдзя з дня нараджэння аўтара.
3: Розанова вельмі жаль, так рано ушоў, такі талант і сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літоўскую мову вывучаў.
2: Альма Лапінскеня пераклала і выдала на літоўскай мове 3 кнігі. Алеся Розанова, «Полевание в райской долине», «Подарунок хросной матери», «Слово отихли», «У немоту стукая сердце». Поэта не стало у 21-м годе. Сам ён перекладал с литовской, латыской, грузинской, болгарской, сербско-хорватской, чешской и ангельской мову. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 4 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9 градусаў, удзень 16-18 цяпла, на Берасцейшчыне да 22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
4: Шчырае прывітанне ўсім нашым слухачам, усіх, хто нас слухае на хвалях 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай, усіх, хто слухае нас па ўсім свеце праз інтэрнэт на сайце racia.com, а бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Анна Шайкоўская
5: і Ганна Комінч. Пачынаем вечар пажаданняў добрай забавы з беларускай песняй. Ужо зараз можам перадаць самыя лепшыя, самыя сардэчныя пажаданні нашым блізкім bliskim ci naszym znajomym. Chopicie nabrać numer telefonu naszu studiu, to 85 654 51 51. Możecie tak samo pasować pożadanie SMS powiadomieniami na numer 508 667 663. SMS powiadomienie od naszych słuchaczoła, co twoja tradycyjna Serhii Wieromiejenka. I jeszcze możecie naturalnie pisać nam u Skype, nie u Skype, a u
4: Teams.
5: Teams. I możecie posłać się pożadanie pocztai. Adres koncert@simakreacja.com. A pożadanie, a sieniaszni koncert pożadania upoczynajemy z pożadania. Z nachody sotej gadawiny z dnia narodziny Jana Gliwy z Hrabalou. Chocam podziękować za gady pełne lubów i patrymki. Niechaj każdy czarchowy dzień doryć tobie spokój i zdrowie. Żadajem tobie szmat chwilina szczęścia u okrużeni bliskich, jak ja ciebie kochają. Pożadanie z Bielska i Białostoku składają syny z żonkami i unuki z siemiami.
4: А мы пачынаем нашу музычную гадзіну з песні «Зязюля» ў выкананні калектыву «Сказка». Вось рэдка гэтая песня ў нас гучыць. Прыгадаем сабе.

0: Ну што ж, вось, звычайна нашы слухачы гавораць тёплыя словы, а часамі і слоў не хапае, часамі спявае і душа, і сэрца, і хочацца штосьці заспяваць, і такое ў нашай перадачы здаралася, а часамі хочацца зайграць. Адным словам, патэлефанаваў нам спадар Толік з Беластока, і што мы зараз пачуем першыя ці словы, ці музыку, я не знаю. Добры вечар.
1: Добры вечар. Это говорит Толик с Белостоку и хочет с улицы Бронюбского и хочет переказать всего хорошего своей жонце тоже с улицы Белостоку. О, и тоже она живет за мною на улице Бронюбского. И как она выздоровела, а я играю в капеле подворковой «Банда Богдана». Вчера мы играли в Бельску под Ласким на веселье. О. Я хотел замовить хорошую песню «Опустился вечер у моих ворот».
0: Так, мы уже эту песню шукали, не знайшли, але это не важно, бо зараз вы можете символичные три аккорды жонцы на здоровье заиграть у эфиры просто.
1: А могу на эту песню на другой хамурцы зараз найду на интернете и вам пустить про телефон. От хороша
2: песня. Спадар Толік их речал, то не. Калі вы можете на аккордеоне, то заиграйте. Так. А так, то не будем.
1: А я ще вас запрошаю, же мы у каждую сераду грамы, мамы пробы в клубе «Баллада». A 12 do 15.
2: U Białostoku, tak?
1: U Białostoku. Na Słowackiego to klub osiedlowy osiedla Mickiewicza. I przychodzą emeryci, seniorzy, o, dyskutują, piją kawkę, herbatkę i tak nam czas leci. A my mamy próbę jako kapela Banda Bogdana. I gramy tam w tym. Oni tańczą, tam śpiewają czasami. O.
0: No i super. Супер.
1: Но.
0: Но и вельми дякуем вам.
1: Але да вас тяжко дозвониться. Я звонил за 17 раз, допіро мог з вами поучиться, połączyться.
0: Ну так.
1: Бо так-то ще не дав ради.
0: Но у нас, на жаль, одна лінія і вельми много слухачов. Так что часами такое здарається. Але часами телефон стоїть вольный, свободный, можно телефоновать.
1: Мой номер высветлился, как бы ктось хотел.
2: Не, у нас таких речей не высветляет номеру телефона, кто нам телефонует, так что все анонимно. Так что, спадар Анатоль, дякуем вам за телефонование. Так что всех захочуем отведать этот клуб по улице Словацкого, так?
0: Так, оседли Мицкевича, а мы нагадаем, это серады от 12 до 15, мне так подалось, так?
2: А у нас, все. А мы переходим, продолжаем наши пожелания, которые пришли до нас в форме смс-поведомления. Горячее витание для Миколая Громадского из Гайнауки разом с пожеланиями доброго здоровья, счастья и удачи с нагоды после завтрашнего дня народина. Передає Толік.
0: Ну што ж, а мы зараз паслухаем песню, якая прагучыць для жонкі спадара Толіка, якая, як мы памятаем, жыве па тым жа самым адрасам, што і наш спадар Толік. Гэта самае цудоўнае, здаецца, што можа быць, праўда? Ну ўсё, і слухаем з вамі Прымакоў, «Жонка мая кахана».

0: мне хватает топеркой. Ну что ж, поздравляю Юрка Раецкого, который мене отведал, того репортера, что в календаре пишет, разом с коллегом был бы всякий программ с камежистом был, то программ нагревали с моими вспанялыми собаками, с гусима, навык с бабцами, которые по 8 лет мают. То вспанялый программ, как истикать будет. Теперь я хотел бы еще поздравить пана Томчука, который вуйтом настав. Ну, застанцем вуйта. Ну, а ведок мене то есть вуйт. И поздравляю его с цією родинкою из Дубяжина. Поздравляю также с того вуйта Толика Филиппюка с родиной цього его. И им всем жичу всего-всего-всего наилепшого. И здоровья для цієвих родинов найбольш. Це из кухатки, панюхаю красом. З родиною, з дочами, з внуками. Алінку плаю, сердечко, пані Мельбірку. Поздравляю слухачів, які нас слухають. Трудно дозвонитись, але якось як кожен може, як може, то так дозвонитися. Поздравляю таких спонявих двох колегів. Из старого Корнина, Франка и Володю, которые у нас уже до Плоску приезжают на фестивы. Поздравляю также Янка Корнилка, который десь там был, танковався в Гайнусе, то мне сын сказал, что аккурат на работе был. И также Янек Корнилюк повинен и до Плосков доехать. Як доїжджає до Гайновки танковатись, то може и мене відвідати в Плосках. Поздравляю также Адаша и Маджу Пронарву, мне знакомые. И поздравляю всех соседов, знакомых и всех-всех, что слушает Радио Рація. И еще раз поздравляю вас.
1: Дякуем вам сердечно за теплые слова. Заставайтесь с нами.
2: А мы заглядаем наши пожелания, которые до нас пришли. Jedziemy o maszynie i was słuchaję. Przywitanie dla Adama od Anity, tak prosta, bez nagody.
1: Ну вось, а гэта таксама нагода, так просто без нагоды перадаць прывітанні, а той чалавек, якому перадаюць, я ўяўляю, як яму прыемна, праўда?
2: Напэвна.
1: Так, знянацку просто. Ну што ж, спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсёй яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І спадарыні Каліні Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраславення, зноў пажаданні з Гайнаўкі ад Валі Куптэль разам з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам спявае Міраслаў Туроўскі «Зелле чароўнае».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я сломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.